0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 6 июля, католическая церковь чтит память мученицы Марии Горетти, покровительницы молодежи, а также жертв изнасилования. В 1902 году Марии исполнилось 11,5 лет. Как-то вечером на нее набросился 19-летний сосед, живший в этом доме, пытаясь ее изнасиловать. Мария сказала ослепленному страстью юноше: «Это грех, Бог этого не желает». «Нет, Александр, ты попадешь в ад». Получив от Марии решительный отказ, он стал наносить ей ножевые ранения. Он нанес Марии 14 смертельных ударов ножом только за то, что она защищала свою чистоту. Умирая, Мария простила своего убийцу. Алессандро Серенелли был приговорен к 30 годам тюремного заключения. В тюрьме он раскаялся в своем преступлении. После отбытия заключения он посетил мать Марии, просил у нее прощения. Позднее он стал монахом во францисканском ордене капуцинов, работая садовником в монастыре, где и скончался в 1970 году. В 1950 году папа Пий XII причислил Марию Горетти к лику святых как пример телесной чистоты, целомудрия и девственности.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Пятого июля в воскресном обращении перед молитвой «Ангелус» Лев XIV размышлял над Евангелием от Матфея, в котором Иисус возносит хвалу Отцу, Господу неба и земли, став человеком, Сын Божий благодарит Всевышнего вместе со всем творением, являя глубокую любовь и близость к человечеству. Епископ Рима отметил, что простота этого радостного жеста отражает саму суть Бога, который предпочитает открывать себя малым, оставаясь сокрытым от мудрых и разумных, ведь часто они настолько переполнены собственными идеями, что теряют способность распознать живое присутствие Христа. В этом контексте папа предупредил об опасности интеллектуальной надменности. Человеческая мудрость тогда становится высокомерием, а доктрина деградирует в гордыню. Подлинная божественная мудрость – раскрывается в смирении, а учение Господа обращено прежде всего к тем, кому труднее всего в жизни. Ссылаясь на призыв Христа «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», Святейший Отец пояснил, что следовать за Спасителем значит отвечать на Его любовь и разделять Его судьбу вплоть до креста. Именно этот самоотверженный дар любви и является тем самым игом Иисуса, сердцем Его мудрости. Папа задался вопросом, как тяжесть креста может быть легкой и благой? Ответ кроется в том, что Бог неизменно пребывает рядом с человеком. Господь несет крест первым и вместе со всеми нами, никогда не оставляя нас одних в том, что нас угнетает. Христос выступает как истинный наставник, который берет на себя израненное злом человечества, чтобы его исцелить. Духовный путь заключается вовсе не в изнуряющем аскетизме, который умерщвляет человека, а в школе свободы, которая помогает находить смысл даже в самые темные исторические периоды. Христос несет свободу туда, где царит рабство, вселяет надежду там, где бушует война, дарует прощение в час греха. Завершая размышления, Лев XIV призвал верующих возблагодарить Господа за его доверие и просить заступничество Девы Марии, царицы мира, о благе для всей Церкви и всего человечества.
5: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Отец Крепен Марсиаль Монго, священник епархии Бангасу на юго-востоке Центральноафриканской Республики, был убит 29 июня возле приходского дома в Земио. Он был известен своей деятельностью в поддержку

Для снижения напряженности в регионе, где продолжает расти насилие и увеличивается число вынужденных переселенцев. В условиях непрекращающегося кризиса именно католическая церковь через своих священников и через приходские структуры нередко берет на себя посредническую роль в защите населения. Ситуация в префектуре Верхней Мбому, расположенной на границе с Суданом и Демократической Республикой Конго, уже длительное время остается сложной. Регион переживает гуманитарный кризис, сопровождающийся массовым перемещением жителей, серьезными трудностями для местных общин и ограниченным доступом к гуманитарной помощи. Нестабильность обусловлена присутствием вооруженных группировок, межэтнической напряженностью и соперничеством за контроль над территорией и природными ресурсами, а также противостоянием между военнослужащими Центральноафриканской Республики и бойцами российской частной военной компании «Вагнер». В заявлении симпозиума епископских конференций Африки и Мадагаскара прелаты выразили скорбь в связи с гибелью священника. Епископ епархии Бангассу Аурелио Гацера назвал произошедшее огромной потерей для местной общины, подчеркнув многолетнее служение отца Монги делу мира и примирения.

0: В Ватиканской обсерватории, расположенной в Кастель-Гандольфо, прошел цикл научных лекций по квантовой гравитации для аспирантов и молодых исследователей. В работе школы приняли участие ученые и специалисты из разных стран, приглашенные для обсуждения ключевых вопросов теоретической физики. Курс был посвящен одной из самых сложных задач современной физики – попытке объединить квантовую механику, описывающую мир элементарных частиц, с общей теорией относительности Эйнштейна, описывающей гравитацию и структуру пространства-времени на больших масштабах. Ученые пытаются понять, как формировалась Вселенная в самые ранние моменты ее существования – которые уже не описывают привычные законы физики. В общей теории относительности пространство и время не являются неподвижной основой. Они изменяются и искривляются. Но при попытке применить к ним законы квантовой механики возникают глубокие математические противоречия. Гравитацию не удается свести к конечному числу параметров, которые можно определить экспериментально, как это делается с другими силами природы. Поэтому прямое объединение квантовой механики и гравитации не дает надежных физических прогнозов. Именно поэтому физики продолжают искать новые подходы к описанию квантовой гравитации и структуры пространства-времени. Курс координировали сотрудники Ватиканской обсерватории, священник и иезуит отец Габриэле Джонти и отец Матео Галаверни. В работе школы участвовали ученые из разных европейских университетов. Они представили разные подходы к одной задаче – понять, как может работать квантовая гравитация. Одни говорили о проблемах пространства и времени, другие – о возможных связях гравитации с другими фундаментальными взаимодействиями. Ватиканская обсерватория вновь стала местом научной встречи, где молодые исследователи и ученые могли обсудить фундаментальные вопросы современной физики.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная. Церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Духовная.
3: Мораль.
2: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
0: Трудные вопросы, трудные вопросы.

Мы приветствуем вас в нашей еженедельной рубрике «Трудные вопросы». Нас спрашивают, можно ли считать исполнение духовной и хоровой музыки

Духовная музыка не является украшением литургии, она сама литургия, подчеркивал папа Бенедикт XVI. Музыка может помочь возрастанию в вере и умению ее выражать, содействуя освящению всех верных. Людям, отдалившимся от Бога, духовная музыка может помочь вновь открыть его и заново приблизиться к христианскому посланию. Несомненно, хоровая духовная музыка особенно глубоко отвечает этому призванию и может считаться проповедью, поскольку она включает христианское послание также в его непосредственной словесной форме. Мы вначале привели слова папы Ратцингера, поскольку он был не только выдающимся богословом, но и любителем и знатоком музыки, а его брат, священник Георг Ратцингер, руководил известным хоровым коллективом в Германии. Во время одной из встреч, посвященных григорианскому хоралу и многоголосному пению, обращаясь к итальянской ассоциации имени Святой Цицилии, Бенедикт XVI сказал: «Вера всегда рождается от слышания Слова Божия. Безусловно, слышание посредством чувств, а от чувств – разумом и сердцем. Поэтому нет никакого сомнения в том, что музыка и прежде всего пение может придать псалмам и библейским песням еще большую коммуникативную силу. В соборной конституции Sacrosanctum Concilium говорится, что духовное пение – является неотъемлемой частью торжественной литургии. Причем не по эстетическим причинам, а потому, что песнопения питают нашу веру и помогают ее выразить, воздавая хвалу Богу и назидая верующих. Обращаясь к музыкантам, папа Ратцингер проводил прямую связь между духовным пением и новой евангелизацией. Поэтому оно так важно в возвещении Христа, от Gentes. Вспомним историю иезуитских редукций. Их называли музыкальным государством иезуитов. Общество Иисусова, положившее начало независимым городам-государствам в Южной Америке, уделяло большое внимание музыкальному воспитанию новообращенных индейцев, получив одобрение папы Климента XIV, который в энциклике «Annus Quae» 1749 года писал: «Использование гармоничного или образного пения настолько распространилось, что оно утвердилось даже в парагвайских миссиях, ибо верующие в Америке обладают прекрасным нравом и благодатными природными дарованиями как для вокальной музыки, так и для игры на инструментах, и они легко обучаемы всему, что принадлежит к музыкальному искусству». Для редукции были созданы новые музыкальные произведения. Иезуиты привозили с собой европейские инструменты и партитуры известных авторов для того, чтобы приспособить их к местному исполнению. В различных архивах, обнаруженных в редукциях, были найдены переписанные для индейцев произведения Фаринелли, Галуппи, Факко, Черутти, Джерузалемме и Массы, что свидетельствует о распространении там именно итальянской музыки. Композиторы, творившие в редукциях, отличались более простым стилем, лишенным виртуозности, потому что их целью было не утверждение на музыкальном рынке и не стремление к должности капельмейстера, а именно передача Слова Божьего. Таким образом, музыка иезуитских редукций, обладая типичными чертами барокко, была направлена на евангелизацию и предназначена для исполнения всей общиной. Историки отмечают, что типичная для парагвайских миссионеров и иезуитов анонимность объяснялась именно этим. Они не стремились оставить характерную для авторов барокко подпись в своих произведениях, но старались подчеркнуть суть послания, например, повторением некоторых библейских фраз «Разве это не проповедь?». Так в песнопении «Laudate Dominum omnes gentes» особенно подчеркивается слово «omnes», ведь коренной житель Парагвая, обратившийся в христианство, особым образом ощущал себя частью всех народов, славящих Господа.

0: Папа Франциск также называл хоровое пение подлинным инструментом евангелизации, в той мере, в какой хористы становятся свидетелями глубины Слова Божьего, затрагивающего сердце людей. Здесь можно найти ответ на вопрос, кто именно выступает проповедником – композитор, хор или сам Бог. Ну, Бога мы обычно не наделяем таким титулом, хотя в своем воплощении Господь Иисус Христос, истинный Бог и истинный человек, безусловно, обращал к своим собеседникам проповедь Евангелия, Благой Вести. Авторы и исполнители духовной музыки становятся проповедниками Слова Божия в той мере, в какой они отражают и передают глубину этого слова, воспринимаемого чувствами, разумом и сердцем. Поэтому, если при создании духовного произведения композитор вдохновляется именно таким намерением, безусловно, он в какой-то мере проповедует. То же самое можно сказать и о хористах. Но часто мы видим, что даже если хор исполняет некое песнопение исключительно как музыкальное произведение, не вдохновляясь верой, то эта музыка все равно таинственным образом может взволновать сердца людей и приобщить их к красоте Бога, дабы они сделали шаг к вере. Об этом свидетельствует опыт многих людей, которые первоначально пришли в церковь благодаря притягательности музыки и песнопений, а потом приобщились к вере и остались в церковной общине.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 6 июля, католическая церковь чтит память мученицы Марии Горетти, покровительницы молодежи, а также жертв изнасилования. В 1902 году Марии исполнилось 11,5 лет. Как-то вечером на нее набросился 19-летний сосед, живший в этом доме, пытаясь ее изнасиловать. Мария сказала ослепленному страстью юноше: «Это грех, Бог этого не желает». «Нет, Александр, ты попадешь в ад». Получив от Марии решительный отказ, он стал наносить ей ножевые ранения. Он нанес Марии 14 смертельных ударов ножом только за то, что она защищала свою чистоту. Умирая, Мария простила своего убийцу. Алессандро Серенелли был приговорен к 30 годам тюремного заключения. В тюрьме он раскаялся в своем преступлении. После отбытия заключения он посетил мать Марии, просил у нее прощения. Позднее он стал монахом во францисканском ордене капуцинов, работая садовником в монастыре, где и скончался в 1970 году. В 1950 году папа Пий XII причислил Марию Горетти к лику святых как пример телесной чистоты, целомудрия и девственности.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Пятого июля в воскресном обращении перед молитвой «Ангелус» Лев XIV размышлял над Евангелием от Матфея, в котором Иисус возносит хвалу Отцу, Господу неба и земли. Став человеком, Сын Божий благодарит Всевышнего вместе со всем творением, являя глубокую любовь и близость к человечеству. Епископ Рима отметил, что простота этого радостного жеста отражает саму суть Бога, который предпочитает открывать себя малым, оставаясь сокрытым от мудрых и разумных, ведь часто они настолько переполнены собственными идеями, что теряют способность распознать живое присутствие Христа. В этом контексте папа предупредил об опасности интеллектуальной надменности. Человеческая мудрость тогда становится высокомерием, а доктрина деградирует в гордыню. Подлинная божественная мудрость раскрывается в смирении, а учение Господа обращено прежде всего к тем, кому труднее всего в жизни. Ссылаясь на призыв Христа «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», Святейший Отец пояснил, что следовать за Спасителем значит отвечать на Его любовь и разделять Его судьбу вплоть до креста. Именно этот самоотверженный дар любви и является тем самым игом Иисуса, сердцем Его мудрости. Папа задался вопросом, как тяжесть креста может быть легкой и благой? Ответ кроется в том, что Бог неизменно пребывает рядом с человеком. Господь несет крест первым и вместе со всеми нами, никогда не оставляя нас одних в том, что нас угнетает. Христос выступает как истинный наставник, который берет на себя израненное злом человечества, чтобы его исцелить. Духовный путь заключается вовсе не в изнуряющем аскетизме, который умерщвляет человека, а в школе свободы, которая помогает находить смысл даже в самые темные исторические периоды. Христос несет свободу туда, где царит рабство, вселяет надежду там, где бушует война, дарует прощение в час греха. Завершая размышления, Лев XIV призвал верующих возблагодарить Господа за его доверие и просить заступничество Девы Марии, Царицы мира, о благе для всей Церкви и всего человечества.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Отец Крепен Марсиаль Монго, священник епархии Бангасу на юго-востоке Центральноафриканской Республики, был убит 29 июня возле приходского дома в Земио. Он был известен своей деятельностью в поддержку мира, диалога и общественного согласия в префектуре Верхней Мбомо, одном из наиболее нестабильных районов страны. Отпевание священника состоялось 1 июля в Кафедральном соборе святого Петра Клавера в Бангасу. Викарий прихода святого Иоанна Крестителя в Земио, отец Монго был известен своим служением делу мира. Как сообщает информационное агентство Фидес, он координировал работу местного комитета мира и примирения, который объединял местные общины и гражданские власти для снижения напряженности в регионе, где продолжает расти насилие и увеличивается число вынужденных переселенцев. В условиях непрекращающегося кризиса именно католическая церковь через своих священников и через приходские структуры нередко берет на себя посредническую роль в защите населения. Ситуация в префектуре Верхней Мбомо, расположенной на границе с Суданом и Демократической Республикой Конго, уже длительное время остается сложной. Регион переживает гуманитарный кризис, сопровождающийся массовым перемещением жителей, серьезными трудностями для местных общин и ограниченным доступом к гуманитарной помощи. Нестабильность обусловлена присутствием вооруженных группировок, межэтнической напряженностью и соперничеством за контроль над территорией и природными ресурсами, а также противостоянием между военнослужащими Центральноафриканской Республики и бойцами российской частной военной компании «Вагнер». В заявлении симпозиума епископских конференций Африки и Мадагаскара прилаты выразили скорбь в связи с гибелью священника. Епископ епархии Бангасу Аурелио Гацера назвал произошедшее огромной потерей для местной общины, подчеркнув многолетнее служение отца Монги делу мира и примирения.

0: В Ватиканской обсерватории, расположенной в Кастель-Гандольфо, прошел цикл научных лекций по квантовой гравитации для аспирантов и молодых исследователей. В работе школы приняли участие ученые и специалисты из разных стран, приглашенные для обсуждения ключевых вопросов теоретической физики. Курс был посвящен одной из самых сложных задач современной физики – попытке объединить квантовую механику, описывающую мир элементарных частиц, с общей теорией относительности Эйнштейна, описывающей гравитацию и структуру пространства-времени на больших масштабах. Ученые пытаются понять, как формировалась Вселенная в самые ранние моменты ее существования – которые уже не описывают привычные законы физики. В общей теории относительности пространство и время не являются неподвижной основой. Они изменяются и искривляются. Но при попытке применить к ним законы квантовой механики возникают глубокие математические противоречия. Гравитацию не удается свести к конечному числу параметров, которые можно определить экспериментально, как это делается с другими силами природы. Поэтому прямое объединение квантовой механики и гравитации не дает надежных физических прогнозов. Именно поэтому физики продолжают искать новые подходы к описанию квантовой гравитации и структуры пространства-времени. Курс координировали сотрудники Ватиканской обсерватории, священник-иезуит отец Габриэле Джонти и отец Матео Галаверни. В работе школы участвовали ученые из разных европейских университетов. Они представили разные подходы к одной задаче – понять, как может работать квантовая гравитация. Одни говорили о проблемах пространства и времени, другие – о возможных связях гравитации с другими фундаментальными взаимодействиями. Ватиканская обсерватория вновь стала местом научной встречи, где молодые исследователи и ученые могли обсудить фундаментальные вопросы современной физики.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная. Церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Духовная. Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
4: Трудные вопросы, трудные вопросы.

Мы приветствуем вас в нашей еженедельной рубрике «Трудные вопросы». Нас спрашивают, можно ли считать исполнение духовной и хоровой музыки формой проповеди? И если да, кто тогда проповедник? Композитор, хор или сам Бог?

духовная музыка не является украшением литургии, она сама литургия, подчеркивал папа Бенедикт XVI. Музыка может помочь возрастанию в вере и умению ее выражать, содействуя освящению всех верных. Людям, отдалившимся от Бога, духовная музыка может помочь вновь открыть его и заново приблизиться к христианскому посланию. Несомненно, хоровая духовная музыка особенно глубоко отвечает этому призванию и может считаться проповедью, поскольку она включает христианское послание также в его непосредственной словесной форме. Мы вначале привели слова папы Ратцингера, поскольку он был не только выдающимся богословом, но и любителем и знатоком музыки. А его брат, священник Георг Ратцингер, руководил известным хоровым коллективом в Германии. Во время одной из встреч, посвященных григорианскому хоралу и многоголосному пению, обращаясь к Итальянской ассоциации имени Святой Цицилии, Бенедикт XVI сказал: «Вера всегда рождается от слышания Слова Божия. Безусловно, слышание посредством чувств, а от чувств – разумом и сердцем. Поэтому нет никакого сомнения в том, что музыка и прежде всего пение может придать псалмам и библейским песням еще большую коммуникативную силу». В соборной конституции Sacrosanctum Concilium говорится, что духовное пение является неотъемлемой частью торжественной литургии. Причем не по эстетическим причинам, а потому что песнопения питают нашу веру и помогают ее выразить, воздавая хвалу Богу и назидая верующих. Обращаясь к музыкантам, папа Ратцингер проводил прямую связь между духовным пением и новой евангелизацией. Поэтому оно так важно в возвещении Христа ad gentes. Вспомним историю иезуитских редукций. Их называли музыкальным государством иезуитов. Общество Иисусова, положившее начало независимым городам-государствам в Южной Америке, уделяло большое внимание музыкальному воспитанию новообращенных индейцев, получив одобрение папы Климента XIV, который в энциклике «Annus Quae» 1749 года писал: «Использование гармоничного или образного пения настолько распространилось, что оно утвердилось даже в парагвайских миссиях, ибо верующие в Америке обладают прекрасным нравом и благодатными природными дарованиями как для вокальной музыки, так и для игры на инструментах, и они легко обучаемы всему, что принадлежит к музыкальному искусству». Для редукции были созданы новые музыкальные произведения. Иезуиты привозили с собой европейские инструменты и партитуры известных авторов для того, чтобы приспособить их к местному исполнению. В различных архивах, обнаруженных в редукциях, были найдены переписанные для индейцев произведения Фаринелли, Галуппи, Факко, Черутти, Джерузалемме и Массы, что свидетельствует о распространении там именно итальянской музыки. Композиторы, творившие в редукциях, отличались более простым стилем, лишенным виртуозности, потому что их целью было не утверждение на музыкальном рынке и не стремление к должности капельмейстера, а именно передача Слова Божьего. Таким образом, музыка иезуитских редукций, обладая типичными чертами барокко, была направлена на евангелизацию и предназначена для исполнения всей общиной. Историки отмечают, что типичная для парагвайских миссионеров и иезуитов анонимность объяснялась именно этим. Они не стремились оставить характерную для авторов барокко подпись в своих произведениях, но старались подчеркнуть суть послания, например, повторением некоторых библейских фраз «Разве это не проповедь?». Так в песнопении «Laudate Dominum omnes gentes» особенно подчеркивается слово «omnes», ведь коренной житель Парагвая, обратившийся в христианство, особым образом ощущал себя частью всех народов, славящих Господа.

0: Папа Франциск также называл хоровое пение подлинным инструментом евангелизации, в той мере, в какой хористы становятся свидетелями глубины Слова Божьего, затрагивающего сердце людей. Здесь можно найти ответ на вопрос, кто именно выступает проповедником – композитор, хор или сам Бог. Ну, Бога мы обычно не наделяем таким титулом, хотя в своем воплощении Господь Иисус Христос, истинный Бог и истинный человек, безусловно, обращал к своим собеседникам проповедь Евангелия, Благой Вести. Авторы и исполнители духовной музыки становятся проповедниками Слова Божия в той мере, в какой они отражают и передают глубину этого слова, воспринимаемого чувствами, разумом и сердцем. Поэтому, если при создании духовного произведения композитор вдохновляется именно таким намерением, безусловно, он в какой-то мере проповедует. То же самое можно сказать и о хористах. Но часто мы видим, что даже если хор исполняет некое песнопение исключительно как музыкальное произведение, не вдохновляясь верой, то эта музыка все равно таинственным образом может взволновать сердца людей и приобщить их к красоте Бога, дабы они сделали шаг к вере. Об этом свидетельствует опыт многих людей, которые первоначально пришли в церковь благодаря притягательности музыки и песнопений, а потом приобщились к вере и остались в церковной общине.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 7 июля. Католическая церковь чтит память блаженного Бенедикта XI, Папы Римского. Папа Бенедикт XI родился в 1240 году в Тревизо. После краткого 8-месячного понтификата, это самый короткий понтификат в XIV веке, папа Бенедикт XI внезапно скончался в Перудже 7 июля 1304 года. Преемник Бенедикта XI, папа Климент V, перенес папскую резиденцию из Рима в Авиньон, открыв период, называемый «Авиньонским пленением». Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Владислава Каминского. Он окончил семинарию в Санкт-Петербурге, служил в Тобольске, Красноярске и Чите. Арестован в 1924 году, с 25-го служил в Польше, умер 7 июля 1950 года. «Я уповаю на милость Твою, Боже».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В воскресенье 5 июля после чтения Богородичной молитвы «Ангелус» папа Лев XIV обратился к паломникам на площади Святого Петра с призывом молиться о преследуемых христианах и о жертвах стихийных бедствий. Святейший Отец напомнил, что в прошлый четверг, 2 июля, во вьетнамском святилище Так Сай был причислен к лику блаженных священник Франциск Ксавери Чонг Буудиеп, убитый в 1946 году из ненависти к вере. Посреди насилия и беззакония этот пастырь смело защищал права людей и не оставил своих прихожан. Святейший Отец выразил надежду, что заступничество блаженного укрепит служителей Евангелия, которые и сегодня подвергаются преследованиям. Отдельно епископ Рима обратился к верующим из Латинской Америки. Приветствуя хор университета Мериды, он заверил пострадавших от недавнего землетрясения и весь венесуэльский народ в неизменных молитвах, дабы Господь поддержал страну в этот трудный момент. Среди других международных групп Святейший Отец выделил польских паломников, новопоставленных священников из ордена братьев меньших капуцинов Краковской провинции, детский хор Лодзинской архиепархии во главе со вспомогательным епископом и верующих из Легницкой епархии. Папа приветствовал итальянскую молодежь из Беладжо и хор «Юбилеум» из сицилийского города Аугуста, прибывший в Ватикан вместе с местным мэром и приходским настоятелем. На церемонию беатификации отца Франциска Ксаверия Чонг Буудиепа собрались 2 июля более 70 тысяч католиков. Церемония проходила в церкви Так Сай епархии Кантхо, расположенной в дельте Меконга на юге Вьетнама. Торжественную Евхаристию, первой в истории беатификации на вьетнамской земле, возглавил кардинал Луис Антонио Тагле, префект департамента евангелизации и специальный посланник папы Льва XIV. Чонг Буудиеп родился 1 января 1897 года в современной провинции Анцзянг в католической крестьянской семье. Окончив семинарию, в 1924 году он был рукоположен в священники. Первые годы он служил в Камбодже, а в 30-м году был назначен в приход Так Сай. Отец Диеп посвятил себя служению бедным, больным, детям и жертвам войны. Он запомнился как священник, который принимал всех нуждающихся, независимо от их этнической принадлежности, религиозных или политических убеждений. В 1945 и 1946 годах юго-западный Вьетнам был опустошен войной. Люди жили в страхе, многие советовали священнику уехать. Однако он отвечал, что пастырь должен оставаться со своей паствой и быть готовым пожертвовать за нее свою жизнь. 12 марта 1946 года группа ополченцев из секты каудаистов задержала в Таксай около 70 человек. Их заперли в двух сараях, намереваясь сжечь заживо. Отец Деп предложил свою жизнь в обмен на освобождение остальных заложников и был жестоко убит. Его останки захоронены в приходском храме, а память о его мученической кончине до сих пор чтят не только христиане, но и последователи других вероисповеданий. Кардинал Тагли начал свою проповедь с провокационного вопроса: «Разве не логичнее называть мученика несчастным и неудачливым, а не блаженным?» Напомнив о евангельских заповедях блаженства, он отметил, что ключом к их пониманию является то, ради кого человек претерпевает гонения. Заповеди дают ясный ответ: мученик терпит гонения ради Иисуса. Пример нового блаженного, по словам иерарха, побуждает нас задать важный вопрос: что мы выберем, разбогатеть коррупцией или остаться бедными, но честными? Копить имущество, которое нам не нужно, или делиться им с бедными и нуждающимися? Искать собственной безопасности и удобства или принимать страдания других? Если вы выберете Иисуса, вы будете блаженны. Кардинал поставил еще один вопрос: что значит быть мучеником? Мученичество часто ассоциируется со страданием и смертью, но это нечто большее. Мученик провозглашает истину об Иисусе своими словами, делами и отношениями. Готовность умереть за истину об Иисусе придает больше достоверности его свидетельству. Мученик — это миссионер в высшей степени. Кто может дать подлинное свидетельство об Иисусе? Только тот, кто живет его истиной. Мученик мужественно и кротко поддерживает свет Иисуса, когда другие пытаются его погасить. Он помогает запутавшемуся миру открыть истину, дает ему надежду. Именно эта надежда на Христа дает мученикам силы и мужество оставаться верными перед лицом гонений. Блаженный отец Франциск Ксаверий Чонгбу Деп сделал свой выбор, который привел его к созерцанию Бога. А какой выбор сделаем мы?

0: Во второй половине дня 5 июля Лев XIV переехал в апостольский дворец Кастель-Гандольфо, где, согласно сообщению префектуры папского дома, он пробудет до понедельника 27 июля. На это время приостановлены общие аудиенции, они возобновятся 6 августа, а также частные и специальные приемы. Воскресную молитву «Ангел Господень» в июле папа будет возносить на площади Свободы в Кастель-Гандольфо. Епископ Рима прибыл в город на следующий день после пасторского визита на Лампедузу, после воскресной богородичной молитвы «Ангелус» на площади Святого Петра. С балкона резиденции в Кастель-Гандольфо он обратился с кратким словом к местным жителям. «Я очень рад быть здесь, среди вас, и я рад возможности провести следующие несколько недель в тишине, немного отдохнуть, помолиться, почитать и, надеюсь, заняться спортом здесь, в Кастель-Гандольфо. Такие встречи всегда особенный момент для меня, и я счастлив, что вы все сегодня собрались. Спасибо за теплый прием и за то, что мы здесь как братья и сестры». Святейший Отец поблагодарил жителей за гостеприимство и заверил в неизменных молитвах, отметив, что он увидится с ними на воскресных молитвах «Ангел Господень», а, возможно, и в иных случаях. Лев XIV также передал приветствие настоятелю прихода святого Фомы Вилановского, где год назад, 13 июля, он совершил святую мессу.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Первые главы книги «Бытия» можно сравнить с ДНК реальности. Как в одной живой клетке уже содержится весь генетический код будущего организма, так и первые страницы Священного Писания заключают в себе своеобразный генетический код человеческой жизни. Все, что затем будет раскрываться в истории спасения и в судьбе человека, уже есть здесь, в этих первых главах, как дерево уже присутствует в семени. Поэтому, читая начало Библии, мы читаем не только о мире, но и о самих себе. Ключ к пониманию первой главы «Бытия» лежат в тех словах и действиях, которым повествование вновь и вновь возвращается, словно само указывая читателю, что именно здесь скрыто самое важное. В предыдущей беседе мы уже обратили внимание на несколько действий Бога, которые постоянно повторяются в первой главе книги «Бытия». Бог творит, Бог созидает, Бог говорит. Все существующее берет начало в Боге, все является плодом Его действия, а значит, сама реальность становится Его словом. Бог говорит через творение, говорит через события, говорит через все, что им создано, открывая человеку возможность войти с Ним в общение. Этими действиями замысел Бога не исчерпывается. В повествовании появляются и другие глаголы, которые постепенно раскрывают еще одну важную особенность творения. Бог утверждает творение как данность, как то, что уже стоит перед фактом своего существования. Оно не является чем-то нейтральным, оно уже дано человеку как реальность, с которой ему предстоит жить. В такой данности Бог совершает следующее действие. Он отделяет. Свет отделяет от тьмы, сушу от воды. Каждое живое существо существует по роду своему. Творение начинается не со смешения, а с различия. Эти действия Бога не остаются на уровне описания творения. Они открывают сам способ существования мира, как дарованная человеку реальность и как порядок, в котором вещи уже различены и которые предшествуют любому человеческому взгляду. Важно всегда помнить, что в человеческом опыте постоянно возникает необходимость проводить различия там, где они оказываются стерты. Переход от смешения к порядку – это движение, которое приходится совершать снова и снова. Различать – значит видеть. Ночь и день не совпадают, суша и воды не тождественны, жизнь и смерть не находятся на одном уровне. Реальность уже дана как то, где различия уже присутствуют. В ней есть верх и низ, начало и конец, существенное и второстепенное. Человек не столько создает этот порядок, сколько постепенно учится жить внутри него, не теряя ориентира на главное. После различий в творении Бог дает имена. Он называет свет днем, а тьму ночью, сушу землею, а воды морями. Знать имя значит вступить в более глубокую близость с реальностью, в которой слово не заменяет вещь, а ведет к ней. Поэтому и человеческое стремление называть и понимать вещи оказывается своего рода способом встречи с реальностью, где слово может либо раскрывать истину, либо скрывать ее. Последним в повествовании становится благословение. Бог благословляет жизнь, благословляет человека, а затем освящает и благословляет седьмой день, день, в который уже ничего не творит. Он созерцает сотворенное, принимает его, радуется ему. Благословение становится завершением всего дела творения. Именно к нему были направлены все предыдущие действия Бога. Так постепенно складывается целостный образ реальности. Все, что существует, рождается из благости Бога, несет в себе Его Слово, имеет свое место, свое имя и свой сокровенный смысл. Чем дальше развивается повествование, тем яснее становится. Благословение – не случайный итог рассказа, а то, что с самого начала было сокрыто в самом замысле творения. Если жизненный опыт приводит человека лишь к ощущению бессмысленности, враждебности или покинутости, значит, на каком-то этапе был утрачен его подлинный смысл. Возможно, человек перестал различать обращенное к нему слово Бога. Тогда дар начинает восприниматься как препятствие, а доверие к Творцу постепенно уступает место подозрению. Но сама реальность от этого не перестает быть благословением. Благословение в конце рассказа – не чувство и не пожелание, а то последнее слово, которым Писание раскрывает истинный смысл всего творения. Человек в библейском повествовании не вводится как отдельная тема, он постепенно проступает из самого способа, которым устроена реальность и которым Бог действует в творении. Книга «Бытия» показывает, человек принадлежит сразу двум уровням. С одной стороны, он взят из земли, из того же материала, что и все сотворенное. С другой, в нем запечатлен образ Божий. Не как добавление к его природе, но как внутренняя форма его происхождения. Поэтому человеческая жизнь не исчерпывается ни только земным измерением, ни только духовным. Это видно не только в общем устройстве человеческой жизни, но и в самых конкретных ее формах. В супружеских отношениях, к примеру, требуется телесная близость, совместное присутствие, повседневная материальная забота. В то же время супружеские отношения не исчерпываются этим уровнем. Они нуждаются в высоте смысла, в верности, в направлении, которое возвышает его над земными потребностями. То же самое относится к дружбе. Она существует не только как глубокая духовная связь, но и как способность разделять простые вещи повседневности. Даже жизнь церковной общины всегда удерживает это напряжение. Стремление к высшему и необходимость самых простых форм совместного существования. Человек призван жить в этом напряжении, помнить о своей ограниченности и в то же время не забывать о своем достоинстве, высоте. Подлинная человеческая зрелость возникает тогда, когда ни одно из измерений не утрачено.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 7 июля. Католическая церковь чтит память блаженного Бенедикта XI, Папы Римского. Папа Бенедикт XI родился в 1240 году в Тревизо. После краткого 8-месячного понтификата, это самый короткий понтификат в XIV веке, папа Бенедикт XI внезапно скончался в Перудже 7 июля 1304 года. Преемник Бенедикта XI, папа Климент V, перенес папскую резиденцию из Рима в Авиньон, открыв период, называемый «Авиньонским пленением». Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Владислава Каминского. Он окончил семинарию в Санкт-Петербурге, служил в Тобольске, Красноярске и Чите. Арестован в 1924 году, с 25-го служил в Польше, умер 7 июля 1950 года. «Я уповаю на милость Твою, Боже».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В воскресенье 5 июля после чтения Богородичной молитвы «Ангелус» Папа Лев XIV обратился к паломникам на площади Святого Петра с призывом молиться о преследуемых христианах и о жертвах стихийных бедствий. Святейший Отец напомнил, что в прошлый четверг, 2 июля, во вьетнамском святилище Так Сай был причислен к лику блаженных священник Франциск Ксаверий Чонг Буудиеп, убитый в 1946 году из ненависти к вере. Посреди насилия и беззакония этот пастырь смело защищал права людей и не оставил своих прихожан. Святейший Отец выразил надежду, что заступничество блаженного укрепит служителей Евангелия, которые и сегодня подвергаются преследованиям. Отдельно епископ Рима обратился к верующим из Латинской Америки. Приветствуя хор университета Мериды, он заверил пострадавших от недавнего землетрясения и весь венесуэльский народ – в неизменных молитвах, дабы Господь поддержал страну в этот трудный момент. Среди других международных групп Святейший Отец выделил польских паломников, новопоставленных священников из ордена братьев меньших капуцинов Краковской провинции, детский хор Лодзинской архиепархии во главе со вспомогательным епископом и верующих из Лигницкой епархии. Папа приветствовал итальянскую молодежь из Беладжо и хор «Юбилеум» из сицилийского города Аугуста, прибывший в Ватикан вместе с местным мэром и приходским настоятелем. На церемонию беатификации отца Франциска Ксаверия Чонг Буудиепа собрались 2 июля более 70 тысяч католиков. Церемония проходила в церкви Так Сай епархии Кантхо, расположенной в дельте Меконга на юге Вьетнама. Торжественную евхаристию, первой в истории беатификации на вьетнамской земле, возглавил кардинал Луис Антонио Тагле, префект департамента евангелизации и специальный посланник папы Льва XIV. Чонг Буудиеп родился 1 января 1897 года в современной провинции Анзянг в католической крестьянской семье. Окончив семинарию, в 1924 году он был рукоположен в священники. Первые годы он служил в Камбодже, а в 30-м году был назначен в приход Так Сай. Отец Диеп посвятил себя служению бедным, больным, детям и жертвам войны. Он запомнился как священник, который принимал всех нуждающихся, независимо от их этнической принадлежности, религиозных или политических убеждений. В 1945 и 1946 годах юго-западный Вьетнам был опустошен войной. Люди жили в страхе, многие советовали священнику уехать. Однако он отвечал, что пастырь должен оставаться со своей паствой и быть готовым пожертвовать за нее свою жизнь. 12 марта 1946 года группа ополченцев из секты каодаистов задержала в Таксай около 70 человек. Их заперли в двух сараях, намереваясь сжечь заживо. Отец Деп предложил свою жизнь в обмен на освобождение остальных заложников и был жестоко убит. Его останки захоронены в приходском храме, а память о его мученической кончине до сих пор чтят не только христиане, но и последователи других вероисповеданий. Кардинал Тагли начал свою проповедь с провокационного вопроса: «Разве не логичнее называть мученика несчастным и неудачливым, а не блаженным?» Напомнив о евангельских заповедях блаженства, он отметил, что ключом к их пониманию является то, ради кого человек претерпевает гонения. Заповеди дают ясный ответ – мученик терпит гонения ради Иисуса. Пример нового блаженного, по словам иерарха, побуждает нас задать важный вопрос – что мы выберем – разбогатеть коррупцией или остаться бедными, но честными? Копить имущество, которое нам не нужно, или делиться им с бедными и нуждающимися? Искать собственной безопасности и удобства или принимать страдания других? Если вы выберете Иисуса, вы будете блаженны. Кардинал поставил еще один вопрос – что значит быть мучеником? Мученичество часто ассоциируется со страданием и смертью, но это нечто большее. Мученик провозглашает истину об Иисусе своими словами, делами и отношениями. Готовность умереть за истину об Иисусе придает больше достоверности его свидетельству. Мученик – это миссионер в высшей степени. Кто может дать подлинное свидетельство об Иисусе? Только тот, кто живет его истиной. Мученик мужественно и кротко поддерживает свет Иисуса, когда другие пытаются его погасить. Он помогает запутавшемуся миру открыть истину, дает ему надежду. Именно эта надежда на Христа дает мученикам силы и мужество оставаться верными перед лицом гонений. Блаженный отец Франциск Ксаверий Чонгбу Деп сделал свой выбор, который привел его к созерцанию Бога. А какой выбор сделаем мы?

0: Во второй половине дня 5 июля Лев XIV переехал в апостольский дворец Кастель-Гандольфо, где, согласно сообщению префектуры папского дома, он пробудет до понедельника 27 июля. На это время приостановлены общие аудиенции, они возобновятся 6 августа, а также частные и специальные приемы. Воскресную молитву «Ангел Господень» в июле папа будет возносить на площади Свободы в Кастель-Гандольфо. Епископ Рима прибыл в город на следующий день после пасторского визита на Лампедузу, после воскресной богородичной молитвы «Ангелус» на площади Святого Петра. С балкона резиденции в Кастель-Гандольфо он обратился с кратким словом к местным жителям. «Я очень рад быть здесь, среди вас, и я рад возможности провести следующие несколько недель в тишине, немного отдохнуть, помолиться, почитать и, надеюсь, заняться спортом здесь, в Кастель-Гандольфо. Такие встречи всегда особенный момент для меня, и я счастлив, что вы все сегодня собрались. Спасибо за теплый прием и за то, что мы здесь как братья и сестры». Святейший Отец поблагодарил жителей за гостеприимство и заверил в неизменных молитвах, отметив, что он увидится с ними на воскресных молитвах «Ангел Господень», а, возможно, и в иных случаях. Лев XIV также передал приветствие настоятелю прихода святого Фомы Вилановского, где год назад, 13 июля, он совершил святую мессу.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Первые главы книги «Бытия» можно сравнить с ДНК реальности. Как в одной живой клетке уже содержится весь генетический код будущего организма, так и первые страницы Священного Писания заключают в себе своеобразный генетический код человеческой жизни. Все, что затем будет раскрываться в истории спасения и в судьбе человека, уже есть здесь, в этих первых главах, как дерево уже присутствует в семени. Поэтому, читая начало Библии, мы читаем не только о мире, но и о самих себе. Ключ к пониманию первой главы «Бытия» лежат в тех словах и действиях, которым повествование вновь и вновь возвращается, словно само указывая читателю, что именно здесь скрыто самое важное. В предыдущей беседе мы уже обратили внимание на несколько действий Бога, которые постоянно повторяются в первой главе книги «Бытия». Бог творит, Бог созидает, Бог говорит. Все существующее берет начало в Боге, все является плодом Его действия, а значит, сама реальность становится Его словом. Бог говорит через творение, говорит через события, говорит через все, что им создано, открывая человеку возможность войти с Ним в общение. Этими действиями замысел Бога не исчерпывается. В повествовании появляются и другие глаголы, которые постепенно раскрывают еще одну важную особенность творения. Бог утверждает творение как данность, как то, что уже стоит перед фактом своего существования. Оно не является чем-то нейтральным, оно уже дано человеку как реальность, с которой ему предстоит жить. В такой данности Бог совершает следующее действие. Он отделяет. Свет отделяет от тьмы, сушу от воды. Каждое живое существо существует по роду своему. Творение начинается не со смешения, а с различия. Эти действия Бога не остаются на уровне описания творения. Они открывают сам способ существования мира, как дарованная человеку реальность и как порядок, в котором вещи уже различены и которые предшествуют любому человеческому взгляду. Важно всегда помнить, что в человеческом опыте постоянно возникает необходимость проводить различия там, где они оказываются стерты. Переход от смешения к порядку – это движение, которое приходится совершать снова и снова. Различать – значит видеть. Ночь и день не совпадают, Суша и воды не тождественны, жизнь и смерть не находятся на одном уровне. Реальность уже дана как то, где различия уже присутствуют. В ней есть верх и низ, начало и конец, существенное и второстепенное. Человек не столько создает этот порядок, сколько постепенно учится жить внутри него, не теряя ориентира на главное. После различий в творении Бог дает имена. Он называет свет днем, а тьму ночью, сушу землею, а воды морями. Знать имя значит вступить в более глубокую близость с реальностью, в которой слово не заменяет вещь, а ведет к ней. Поэтому и человеческое стремление называть и понимать вещи оказывается своего рода способом встречи с реальностью, где слово может либо раскрывать истину, либо скрывать ее. Последним в повествовании становится благословение. Бог благословляет жизнь, благословляет человека, а затем освящает и благословляет седьмой день, день, в который уже ничего не творит. Он созерцает сотворенное, принимает его, радуется ему. Благословение становится завершением всего дела творения. Именно к нему были направлены все предыдущие действия Бога. Так постепенно складывается целостный образ реальности. Все, что существует, рождается из благости Бога, несет в себе Его Слово, имеет свое место, свое имя и свой сокровенный смысл. Чем дальше развивается повествование, тем яснее становится. Благословение – не случайный итог рассказа, а то, что с самого начала было сокрыто в самом замысле творения. Если жизненный опыт приводит человека лишь к ощущению бессмысленности, враждебности или покинутости, значит, на каком-то этапе был утрачен его подлинный смысл. Возможно, человек перестал различать обращенное к нему слово Бога. Тогда дар начинает восприниматься как препятствие, а доверие к Творцу постепенно уступает место подозрению. Но сама реальность от этого не перестает быть благословением. Благословение в конце рассказа не чувство и не пожелание, а то последнее слово, которым Писание раскрывает истинный смысл всего творения. Человек в библейском повествовании не вводится как отдельная тема, он постепенно проступает из самого способа, которым устроена реальность и которым Бог действует в творении. Книга «Бытия» показывает, человек принадлежит сразу двум уровням. С одной стороны, он взят из земли, из того же материала, что и все сотворенное. С другой, в нем запечатлен образ Божий. Не как добавление к его природе, но как внутренняя форма его происхождения. Поэтому человеческая жизнь не исчерпывается ни только земным измерением, ни только духовным. Это видно не только в общем устройстве человеческой жизни, но и в самых конкретных ее формах. В супружеских отношениях, к примеру, требуется телесная близость, совместное присутствие, повседневная материальная забота. В то же время супружеские отношения не исчерпываются этим уровнем. Они нуждаются в высоте смысла, в верности, в направлении, которое возвышает его над земными потребностями. То же самое относится к дружбе. Она существует не только как глубокая духовная связь, но и как способность разделять простые вещи повседневности. Даже жизнь церковной общины всегда удерживает это напряжение. Стремление к высшему и необходимость самых простых форм совместного существования. Человек призван жить в этом напряжении, помнить о своей ограниченности и в то же время не забывать о своем достоинстве, высоте. Подлинная человеческая зрелость возникает тогда, когда ни одно из измерений не утрачено.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 7 июля. Католическая церковь чтит память блаженного Бенедикта XI, папы Римского. Папа Бенедикт XI родился в 1240 году в Тревизо. После краткого 8-месячного понтификата, это самый короткий понтификат в XIV веке, папа Бенедикт XI внезапно скончался в Перудже 7 июля 1304 года. Преемник Бенедикта XI, папа Климент V, перенес папскую резиденцию из Рима в Авиньон, открыв период, называемый Авиньонским пленением. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Владислава Каминского. Он окончил семинарию в Санкт-Петербурге, служил в Тобольске, Красноярске и Чите. Арестован в 1924 году, с 25-го служил в Польше. Умер 7 июля 1950 года. Я уповаю на милость Твою, Боже.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В воскресенье 5 июля после чтения Богородичной молитвы «Ангелус» папа Лев XIV обратился к паломникам на площади Святого Петра с призывом молиться о преследуемых христианах и о жертвах стихийных бедствий. Святейший Отец напомнил, что в прошлый четверг, 2 июля, во вьетнамском святилище Так Сай был причислен к лику блаженных священник Франциск Ксаверий Чонг Буудиеп, убитый в 1946 году из ненависти к вере. Посреди насилия и беззакония этот пастырь смело защищал права людей и не оставил своих прихожан. Святейший Отец выразил надежду, что заступничество блаженного укрепит служителей Евангелия, которые и сегодня подвергаются преследованиям. Отдельно епископ Рима обратился к верующим из Латинской Америки. Приветствуя хор университета Мериды, он заверил пострадавших от недавнего землетрясения и весь венесуэльский народ в неизменных молитвах, дабы Господь поддержал страну в этот трудный момент. Среди других международных групп Святейший Отец выделил польских паломников – новопоставленных священников из ордена братьев меньших капуцинов Краковской провинции, детский хор Лодзинской архиепархии во главе со вспомогательным епископом и верующих из Лигницкой епархии. Папа приветствовал итальянскую молодежь из Беладжо и хор «Юбилеум» из сицилийского города Аугуста, прибывший в Ватикан вместе с местным мэром и приходским настоятелем. На церемонию беатификации отца Франциска Ксаверия Чонг Буудиепа собрались 2 июля более 70 тысяч католиков. Церемония проходила в церкви Так Сай епархии Кантхо, расположенной в дельте Меконга на юге Вьетнама. Торжественную евхаристию, первой в истории беатификации на вьетнамской земле, возглавил кардинал Луис Антонио Тагле, префект департамента евангелизации и специальный посланник папы Льва XIV. Чонг Буудиеп родился 1 января 1897 года в современной провинции Анзянг в католической крестьянской семье. Окончив семинарию, в 1924 году он был рукоположен в священники. Первые годы он служил в Камбодже, а в 30-м году был назначен в приход Так Сай. Отец Диеп посвятил себя служению бедным, больным, детям и жертвам войны. Он запомнился как священник, который принимал всех нуждающихся, независимо от их этнической принадлежности, религиозных или политических убеждений. В 1945 и 1946 годах юго-западный Вьетнам был опустошен войной. Люди жили в страхе, многие советовали священнику уехать. Однако он отвечал, что пастырь должен оставаться со своей паствой и быть готовым пожертвовать за нее свою жизнь. 12 марта 1946 года группа ополченцев из секты каодаистов задержала в Таксай около 70 человек. Их заперли в двух сараях, намереваясь сжечь заживо. Отец Деп предложил свою жизнь в обмен на освобождение остальных заложников и был жестоко убит. Его останки захоронены в приходском храме, а память о его мученической кончине до сих пор чтят не только христиане, но и последователи других вероисповеданий. Кардинал Тагли начал свою проповедь с провокационного вопроса: «Разве не логичнее называть мученика несчастным и неудачливым, а не блаженным?» Напомнив о евангельских заповедях блаженства, он отметил, что ключом к их пониманию является то, ради кого человек претерпевает гонения. Заповеди дают ясный ответ – мученик терпит гонения ради Иисуса. Пример нового блаженного, по словам иерарха, побуждает нас задать важный вопрос – что мы выберем – разбогатеть коррупцией или остаться бедными, но честными? Копить имущество, которое нам не нужно, или делиться им с бедными и нуждающимися? Искать собственной безопасности и удобства или принимать страдания других? Если вы выберете Иисуса, вы будете блаженны. Кардинал поставил еще один вопрос – что значит быть мучеником? Мученичество часто ассоциируется со страданием и смертью, но это нечто большее. Мученик провозглашает истину об Иисусе своими словами, делами и отношениями. Готовность умереть за истину об Иисусе придает больше достоверности его свидетельству. Мученик – это миссионер в высшей степени. Кто может дать подлинное свидетельство об Иисусе? Только тот, кто живет его истиной. Мученик мужественно и кротко поддерживает свет Иисуса, когда другие пытаются его погасить. Он помогает запутавшемуся миру открыть истину, дает ему надежду. Именно эта надежда на Христа дает мученикам силы и мужество оставаться верными перед лицом гонений. Блаженный отец Франциск Ксаверий Чонгбу Деп сделал свой выбор, который привел его к созерцанию Бога. А какой выбор сделаем мы?

0: Во второй половине дня 5 июля Лев XIV переехал в апостольский дворец Кастель-Гандольфо, где, согласно сообщению префектуры папского дома, он пробудет до понедельника 27 июля. На это время приостановлены общие аудиенции, они возобновятся 6 августа, а также частные и специальные приемы. Воскресную молитву «Ангел Господень» в июле папа будет возносить на площади Свободы в Кастель-Гандольфо. Епископ Рима прибыл в город на следующий день после пасторского визита на Лампедузу, после воскресной богородичной молитвы «Ангелус» на площади Святого Петра. С балкона резиденции в Кастель-Гандольфо он обратился с кратким словом к местным жителям. «Я очень рад быть здесь, среди вас, и я рад возможности провести следующие несколько недель в тишине, немного отдохнуть, помолиться, почитать и, надеюсь, заняться спортом здесь, в Кастель-Гандольфо. Такие встречи всегда особенный момент для меня, и я счастлив, что вы все сегодня собрались». Спасибо за теплый прием и за то, что мы здесь как братья и сестры. Святейший Отец поблагодарил жителей за гостеприимство и заверил в неизменных молитвах, отметив, что он увидится с ними на воскресных молитвах «Ангел Господень», а, возможно, и в иных случаях. Лев XIV также передал приветствие настоятелю прихода святого Фомы Вилановского, где год назад, 13 июля, он совершил святую мессу.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Первые главы книги «Бытия» можно сравнить с ДНК реальности. Как в одной живой клетке уже содержится весь генетический код будущего организма, так и первые страницы Священного Писания заключают в себе своеобразный генетический код человеческой жизни. Все, что затем будет раскрываться в истории спасения и в судьбе человека, уже есть здесь, в этих первых главах, как дерево уже присутствует в семени. Поэтому, читая начало Библии, мы читаем не только о мире, но и о самих себе. Ключ к пониманию первой главы «Бытия» лежат в тех словах и действиях, которым повествование вновь и вновь возвращается, словно само указывая читателю, что именно здесь скрыто самое важное. В предыдущей беседе мы уже обратили внимание на несколько действий Бога, которые постоянно повторяются в первой главе книги «Бытия». Бог творит, Бог созидает, Бог говорит. Все существующее берет начало в Боге, все является плодом Его действия, а значит, сама реальность становится Его словом. Бог говорит через творение, говорит через события, говорит через все, что им создано, открывая человеку возможность войти с Ним в общение. Этими действиями замысел Бога не исчерпывается. В повествовании появляются и другие глаголы, которые постепенно раскрывают еще одну важную особенность творения. Бог утверждает творение как данность, как то, что уже стоит перед фактом своего существования. Оно не является чем-то нейтральным, оно уже дано человеку как реальность, с которой ему предстоит жить. В такой данности Бог совершает следующее действие. Он отделяет. Свет отделяет от тьмы, сушу от воды. Каждое живое существо существует по роду своему. Творение начинается не со смешения, а с различия. Эти действия Бога не остаются на уровне описания творения. Они открывают сам способ существования мира, как дарованная человеку реальность и как порядок, в котором вещи уже различены и которые предшествуют любому человеческому взгляду. Важно всегда помнить, что в человеческом опыте постоянно возникает необходимость проводить различия там, где они оказываются стерты. Переход от смешения к порядку – это движение, которое приходится совершать снова и снова. Различать – значит видеть. Ночь и день не совпадают, суша и воды не тождественны, жизнь и смерть не находятся на одном уровне. Реальность уже дана как то, где различия уже присутствуют. В ней есть верх и низ, начало и конец, существенное и второстепенное. Человек не столько создает этот порядок, сколько постепенно учится жить внутри него, не теряя ориентира на главное. После различий в творении Бог дает имена. Он называет свет днем, а тьму ночью, сушу землею, а воды морями. Знать имя значит вступить в более глубокую близость с реальностью, в которой слово не заменяет вещь, а ведет к ней –

всего дело творения. Именно к нему были направлены все предыдущие действия Бога. Так постепенно складывается целостный образ реальности. Все, что существует, рождается из благости Бога, несет в себе Его Слово, имеет свое место, свое имя и свой сокровенный смысл. Чем дальше развивается повествование, тем яснее становится. Благословение – не случайный итог рассказа, а то, что с самого начала было сокрыто в самом замысле творения. Если жизненный опыт приводит человека лишь к ощущению бессмысленности, враждебности или покинутости, значит, на каком-то этапе был утрачен его подлинный смысл. Возможно, человек перестал различать обращенное к нему слово Бога. Тогда дар начинает восприниматься как препятствие, а доверие к Творцу постепенно уступает место подозрению. Но сама реальность от этого не перестает быть благословением. Благословение в конце рассказа – не чувство и не пожелание, а то последнее слово, которым Писание раскрывает истинный смысл всего творения. Человек в библейском повествовании не вводится как отдельная тема, он постепенно проступает из самого способа, которым устроена реальность и которым Бог действует в творении. Книга «Бытия» показывает, человек принадлежит сразу двум уровням. С одной стороны, он взят из земли, из того же материала, что и все сотворенное. С другой, в нем запечатлен образ Божий. Не как добавление к его природе, но как внутренняя форма его происхождения. Поэтому человеческая жизнь не исчерпывается ни только земным измерением, ни только духовным. Это видно не только в общем устройстве человеческой жизни, но и в самых конкретных ее формах. В супружеских отношениях, к примеру, требуется телесная близость, совместное присутствие, повседневная материальная забота. В то же время супружеские отношения не исчерпываются этим уровнем. Они нуждаются в высоте смысла, в верности, в направлении, которое возвышает его над земными потребностями. То же самое относится к дружбе. Она существует не только как глубокая духовная связь, но и как способность разделять простые вещи повседневности. Даже жизнь церковной общины всегда удерживает это напряжение. Стремление к высшему и необходимость самых простых форм совместного существования. Человек призван жить в этом напряжении, помнить о своей ограниченности и в то же время не забывать о своем достоинстве, высоте. Подлинная человеческая зрелость возникает тогда, когда ни одно из измерений не утрачено.